Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное.

пропады любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это пропады любви.

днем рождения скажу тебе здравствуй. Что могу я еще пожелать? Пусть в душе прекратится ненастье, и звезда твоя будет сиять. Пожелаю тебе ровно столько, чтоб слова не смогли обмануть. Пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжит твой путь. Пусть поменьше обид будет горьких,

хорошей наградой. Хоть не море, а капля одна. Когда холодно, много не надо, лишь глоток молодого вина. Пусть мечта, полетав на просторе, в дальний путь увлечет за собой. Пусть цунами обмана и горя твою бухту пройдут стороной. Пусть цунами обмана

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Европа и США должны продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу». Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Европе и США следует продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу», заявила министр иностранных дел Байба Бража, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по вовлечению Владимира Путина в переговоры о прекращении начатой Россией войны в Украине. По мнению министра иностранных дел Латвии, эти усилия подтверждают, что все – Украина, Европа, США – хотят достичь мира, и страна-агрессор Россия – единственная, кто не готов к конструктивному мирному процессу. В настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль готов отказаться от своих деструктивных целей в Украине. Следует учитывать, что Россия пытается достичь их либо на поле боя, либо за столом переговоров, сказала Бража. По ее мнению, единственный путь к устойчивому миру – это дальнейшее и скоординированное международное давление на Россию. Европе и США следует продолжать реализовывать подход «мир через силу», укрепляя санкционный режим, увеличивая поддержку Украине, не допуская международной легитимизации России как страны-агрессора. Также министр иностранных дел подчеркнула, что необходимо продолжать активное сотрудничество с третьими странами, чтобы предотвратить обход санкций и уменьшить способность России финансировать агрессию. Бража акцентировала, что в настоящее время Россия застряла на поле боя и все больше ощущает последствия войны в экономической и социальной сферах, в то время как Украина демонстрирует способность достигать военных целей все глубже на территории России, влияя на ее экономику, энергетический сектор и военную промышленность. Министр иностранных дел Латвии заключила, что это подтверждает, что европейский подход работает.
0: Про Ригу.
2: В рижском зоопарке посетители могут встретиться лицом к лицу с павлинами в любой части зоосада. Поводов для беспокойства нет, павлины не сбежали. Они теперь снова свободно гуляют по территории зоопарка, поэтому вы можете встретить их и за пределами привычной экспозиции, сообщили в зоопарке, напомнив, что павлинов нельзя кормить, трогать или подходить к ним слишком близко. Соблюдайте дистанцию и позвольте птицам спокойно наслаждаться прогулкой, отмечают в зоопарке. В последние годы в Латвии наблюдался птичий грипп. В этом году эпидемическая ситуация улучшилась, поэтому павлинов снова выпустили гулять по всему зоопарку.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный. От слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
4: Здравствуйте, доброе утро, пятница наступила, 5 июня, и я приветствую вас на волне Авторадио Латвия 103.2 и в интернете. Меня зовут Кирилл Низовцев, мы готовы начинать, друзья мои. Лето, в общем-то, в разгаре, можно сказать. Вчера вышел на улицу и, вы знаете, как-то не думал, что на пляже уже достаточно комфортно. Огромное количество загорающих людей, которые ходят только в плавках, но я имею в виду мужчин. Значит, женщины, конечно, в купальниках, но мужчин было больше все-таки. И вот эти голые торсы, зачастую, так сказать, не обремененные физическими нагрузками, вот, они все шныряли, они все лежали, они все сидели в кафе и что только не делали. В общем, лето, лето, лето. Но, простительно, друзья мои, я тоже, честно говоря, не сильно обременен, но разделся пока что еще постеснялся. Наверное, надо привыкнуть. День самогона сегодня отмечается. Вот такая история. День резиновых уточек в ванной. А также сегодня праздник солнечных зайчиков, пряничный день, день кетчупа, день пончика. А также сегодня значит, День эколога, где-то отмечаются еще какие-то праздники, но это не важно. Мы сейчас скажем про православный Ливон-огуречник или Ливон-конопляник, праздник, о котором нужно поговорить отдельно, и сделаем мы это в начале второго часа проекта «Доброе утро» по традиции. Я говорю всем здравствуйте, я желаю вам улыбок, я желаю вам комфортно, я желаю вам тепла. Вы знаете, лето... Это такое время, мне кажется, что именно летом нужно что-то сделать вот грандиозное, о чем вы долго мечтали, и что, в общем, как бы немножко вас изменит, немножко перезагрузит как-то вашу жизнь. Ну, для меня вот таким знаковым событием несколько лет назад была поездка в Соединенные Штаты Америки, я мечтал об этом, и это состоялось. И вы знаете, действительно, я перезагрузился и стал каким-то другим. Но что будет этим летом, особо, честно говоря, пока не придумал, а вот надо было бы, надо. Поэтому давайте скорее думать и не, как говорит мой ребенок, не профукать, значит, вот эти вот летние прекрасные денечки. Здравствуйте, мы едем вперед. Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: из последних новостей.
1: Вот такую прочитаем информацию. Широко разрекламированная инициатива «Корзина низких цен» помогла покупателям ориентироваться, но почти не повлияла на общий уровень цен. Продовольственная инфляция в Латвии упала, однако решающими оказались мировые рынки, а не политика. Представитель одного из банков рассказал, что «Корзина» не оказалась чудо-средством. Нет никаких признаков того, что эта инициатива за год радикально изменила общую ситуацию с ценами на продукты в Латвии, поскольку динамику цен по-прежнему в большей степени определяет сезонность, колебания мировых цен на продовольствие, стоимость энергоресурсов и конкурентная среда на рынке. Значит, также было добавлено, что в апреле этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии за год были на 0,3% ниже, однако на это в основном повлияло существенное падение цен в отдельных категориях продуктов, в то время как в других группах продуктов цены продолжали расти. Поэтому положительный эффект нельзя автоматически приписывать только инициативе «Корзины низких цен». В то же время инициативу нельзя назвать полностью провальной, поскольку она принесла практическую пользу покупателям, которые ищут самые дешевые основные продукты. Этим покупателям стало легче находить продукты по низким ценам. Значит, в целом эту инициативу можно оценить как правильное направление, но слабый инструмент для влияния на общие цены на продукты. Это хорошая краткосрочная поддержка для потребителя, но не замена более глубоким изменениям в конкуренции, цепочкам поставщиков и прозрачности цен, опять же, говорит представитель банка. Еще один банк включился в обсуждение. Значит, в прошлом году преобладали условия для стабилизации уровня цен на продукты в Латвии, и во второй половине года похожая тенденция наблюдалась во всей еврозоне. В Литве и Эстонии уровень цен показал даже небольшое снижение. Значит, более выраженная смена тенденции наблюдается с января этого года, когда в еврозоне, Литве и Эстонии уровень цен резко подскочил, при этом в еврозоне рост еще продолжается, в то время как в Латвии он спадает. Учитывая изменения последних месяцев, уровень цен на продукты в Латвии остался примерно на том же месте, но вырос в Эстонии и Литве, а также в среднем по еврозоне. Значит, идея регулирования цен на продукты эволюционировала до более разумных инициатив. Корзина низких цен на продукты – это компромисс между политическими, деловыми и социальными целями, однако она не окажет влияния на уровень цен на продукты в долгосрочной перспективе. Для конкуренции полезны меры по надзору и сравнению цен, поэтому реализовались более рациональные вещи, которые позволяют улучшить прозрачность рынка и заставили торговцев скорректировать свою политику. Значит, также дополнительно товарищ упомянул, что ожидания, будто корзина снизит цены, были напрасными с самого начала. В более долгосрочной перспективе фокус должен быть на том, чтобы уровень цены продукта и их изменения в Латвии были соразмерны происходящему в Европе. И еще один банк тоже дает свои комментарии. В общем-то, три как бы таких основных банка, не буду уже говорить название, для чего. Значит, динамика цен на продукты изменилась. В апреле инфляция цен на продукты питания отдельно от безалкогольных напитков была самая высокая с середины 2023 года, 6,4% с апреля. Цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад. Главной причиной этого является событие на сырьевых рынках. В начале этого года цены на пшеницу на парижской бирже были на 200 евро меньше, чем раньше за тонну, что примерно столько же, сколько в среднем в предыдущем десятилетии. Значит, это означает, что цена очень низка в реальном выражении. Лопнул один из самых больших пузырей десятилетия. Цены на этот продукт, а также на сухое молоко, дружественные потребителям. За прошедшие 3 года были даже многократные скачки цен на некоторые экзотические продукты. Оливковое масло, какао-бобы, но на этих рынках воцарилось спокойствие. Значит, у корзины низких цен очень динамичный фон, который создает много шума в данных и мешает оценивать, какова именно роль этой корзины в формировании уровня цен. В то же время можно без сомнения сказать, что политические решения не были определяющим фактором, который снизил инфляцию цен на продукты с 6,4% до минус 1%. Они могли оказать лишь дополнительное влияние. Но я хочу сказать, что на самом деле в Литве все стало намного дороже, когда заходишь в супермаркет, смотришь цены на те же сырки литовские, которые у нас стоят почему-то там какие-то копейки, там стоят просто в несколько раз больше. Там 70 центов или 80, что-то такое. И карумс то же самое. Я, честно говоря, просто удивлен. И получается, что в Латвии все совсем неплохо. Хотя выкладывали вчера в интернет люди фотографии, варенья из морожки, которая стоит что-то 8 евро за баночку, что-то такое. В общем, были в шоке. Но, правда, объяснили, что это очень редкая ягода, и цена это совершенно нормально. Ну, а что касается экономистов, можно еще вот 5 копеек свои вставлю? У меня, был один однокурсник, мы учились на экономическом, который, в общем-то, особо не блистал. Ну, обычный ученик, ничего особенного, не выдающийся. Вот. А затем, спустя много лет, я увидел, что он комментирует, вот как экономист, разные ситуации, которые происходят на рынке, в частности, курсы, значит, евро, доллара и так далее и тому подобное. Это в соседней стране было. Значит, и написано, что он кандидат экономических наук, хотя коим, в общем-то, никогда не являлся. Поэтому немножко я не доверяю экономистам, но, с другой стороны, пусть говорят, а мы почитаем и подумаем. Вот такие новости.
0: Из последних новостей.

0: Reklama.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы клубника 500 грамм евро 89. Потрошенный цыпленок 1 килограмм 2,79. И топленое масло 500 грамм 5,99. Lidl стоит того.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
5: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
6: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис LV. Такое шоу нельзя пропустить.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы будете очень решительно настроены, благодаря чему сможете добиться своей цели, но если она уже слишком заоблачная, то хотя бы сделайте значительный рывок к ее достижению. Тельцы, вам стоит более творчески мыслить в ситуациях, которые вызывают у вас панику. Попробуйте посмотреть глубже, а не поверхностно. Тогда решение придет к вам само собой. Близнецы, судьба может поставить вас в такие условия, что вам придется очень быстро принимать решения, однако чаще всего это очень сложно вам дается. Вы попытаетесь переложить ответственность на кого-то другого, звезды не рекомендуют этого делать. Раки. В этот день вам стоит на первое место поставить профессиональные цели и рабочие задачи. Романтику отложите на потом, потому что от завтрашнего дня будет многое зависеть в сфере вашего карьерного роста. Львы. Как и ракам, вам стоит уделить время исключительно работе. Вы можете сделать что-то очень крутое. В результате начальство высоко оценит ваши достижения и даст вам несколько бонусов. Дева, вы будете чувствовать себя уязвимыми, поэтому постарайтесь ограничить общение с малознакомыми людьми, они могут провоцировать у вас стресс. Лучше уделите время близким. Весы, вы будете полны энергии и вдохновения, благодаря чему захотите творить. Посвятите этот день занятиям, которые больше всего вас радуют. Отдохните душой и отдохните телом. Скорпионы, ни в коем случае нельзя вам брать или давать деньги в долг. Вы можете попасть в очень неприятную ситуацию, которая еще надолго лишит вас финансового успеха. Стрельцы, в этот день вы можете попасть в любовное приключение. Совсем неожиданно вы встретите человека, при взгляде на которого у вас внутри что-то ёкнет. Искры из ваших глаз разлетятся повсюду. Козероги, много работают, мало времени уделяют своим близким. Пришло время это исправлять. Подумайте о том, как укрепить связи с родными людьми. Водолеи, рекомендуется заняться духовными практиками, йога, медитация, стойка на гвоздях. Выбирайте то, что вам больше нравится, и обретите, наконец, гармонию внутри себя. И рыбы, вас может посетить гениальная идея, реализация которой принесет вам славу и деньги, однако будьте очень внимательны, чтобы не допустить роковую ошибку. Вот и весь звездный прогноз на сегодня. Следующий только лишь в понедельник.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курземе южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис ОВ.
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
5: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальная

0: лишь бы ты всегда была моей.
1: То время.
2: Сегодня расскажем про историю того, чем мы пользуемся неоднократно за день, но как минимум один раз в день, наверное, точно. Ну, не будем, конечно, вдаваться в детали. Туалетная бумага. История ее начинается с того времени, когда впервые стали изготавливать из шелка сырца в Китае. Это было во втором веке нашей эры, а спустя 14 столетий, во время правления Алексея Михайловича в России, производство бумаги зародилось именно там. Но санитарное гигиеническое применение она нашла по прошествии 200 лет, когда в мире начался бурный рост бумажной промышленности. Материал определялся местом проживания. В прибрежных районах до изобретения бумаги популярны были раковины мидии. Жителям Гавайских островов бумагу заменила скорлупа старых кокосовых орехов. Но, а если бы вам посчастливилось родиться в богатой царской семье, то вы непременно бы воспользовались кружевной или шерстяной тканью. В любом общественном туалете в Древнем Риме обязательно находилась палка, на которой была приделана губка. Здесь же стояло ведро с соленой водой, в которую и ставили палку. Богачи предпочитали губки шерсть, а соленой воде розовую воду. Население колониальной Америки пользовалось кукурузными кочерыжками. Как интересно. В истории туалетной бумаги с 1700-х годов начинается новый этап. Именно тогда народ стал использовать ежедневные газеты, которые к тому времени стали общедоступны. Можно сказать, что изобретя печатный пресс, Гутенберг изобрел и туалетную бумагу. У граждан Америки в 19 веке большой популярностью пользовался каталог Sears. Он просто висел на гвозде в уборной. Из его страниц получалась очень мягкая бесплатная туалетная бумага. Однако на втором месте все же прочно держались кукурузные кочерыжки. После того, как для печатания журнала стали использовать блестящую плотную бумагу, это был 1930 год, каталог перестал быть популярным. Производство первой настоящей туалетной бумаги началось в 1880-м в Англии, хотя и была эта бумага грубей. Британцам она очень понравилась, они предпочитают ее и сейчас. А вот американцы сделали выбор в пользу мягкой туалетной бумаги, которая появилась в продаже с 1907 года. В 20-м столетии окончательно сформировались требования к качеству туалетной бумаги, а также к ее внешнему виду. Потребители теперь могли выбирать либо разноцветную туалетную бумагу, либо рифленую или пупырчатую, одинарную или двойную, с причудливым рисунком или ослепительно белую. Вот такая, в общем-то, незамысловатая, я бы сказал, история появления туалетной бумаги.
1: То время.

0: Реклама. Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bileshowservice.lv.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 6,99. Лидл стоит того.
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты «Билишу Парадизе».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Из последних новостей.
2: Ну, давайте еще одну новость про продукты. Сегодня говорим про цены. Жителям Латвии объявили, что скоро в магазинах подешевеют еще некоторые продукты. Вот так вот. Значит, люди помнят старые цены, поэтому им кажется, что они не меняются или товары продолжают дорожать. Однако, на самом деле, это не так. Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич пообещал, что вскоре жители смогут покупать ряд продуктов дешевле. Сейчас в продовольственном секторе почти по всем товарам наблюдается позитивные сигналы. Цены на хлеб и муку снизились на 10%. На молоко на 15, на сыр на 20, на яйца на 15, на свинину снижение было самым небольшим, всего 5, на говядину 30-40. Вот так. Баранина не подешевела, но она не пользуется большой популярностью. Продолжая перечислять изменения в продуктовой корзине, он отметил, что если говорить об овощах, то цены на помидоры снизились на 20, на капусту на 50, только картофель подорожал. Значит, благодаря снижению ставки НДС 1 июля подешевеет еще ряд продуктов, коснется это куриного мяса, хлебобулочных изделий, за исключением булочек, поэтому любители булочек, не радуйтесь, выкладывайте большую сумму по-прежнему. Значит, за исключением также яиц и некоторых других товаров, однако это почувствуют те, кто покупает свежие продукты, тогда как на переработанную продукцию сниженная ставка распространяться не будет. Если человек купит свежую курицу, то для нее будет действовать сниженный НДС, но если он купит куриные сосиски или колбасу, то есть переработанную курицу, да, ну, скажем так, курицу в кавычках, то на такие продукты ставка, значит, распространяться не будет, и цена, в общем-то, не изменится. Значит, по всей Европе жалуются на дороговизну продуктов, но Латвия выделяется особо. Вот такая вот, значит, еще была одна новость. Ну, в общем, не хочу я, честно говоря, туда залезать, где дороже, где дешевле. Везде, в общем-то, я недавно был в Ирландии, еще раз повторюсь. И там многие цены достаточно реальные. Например, значит, если покупаешь 3 лотка свежайшего говяжьего фарша, ну, прямо такой красивый-красивый, такой, знаете, красный-красный, прям без прожилок даже практически, то он стоит 10 евро за 3 упаковки. У нас такой фарш стоит с прожилками примерно 4 с чем-то, по-моему, около 5 евро, значит, это грамм 400, вот. Значит, а там 3 за 10, то есть где-то больше килограмма за 10 евро. Ну, считаю, доступно. И куриное филе стоит примерно столько же, сколько в Латвии. А вот другие вещи в разы дороже. Например, Кока-Кола, баночка стоит 2,55, по-моему, 0,5, бутылочка. Баночка примерно столько же. И непонятно, по какой причине такая высокая цена. Вот совершенно не ясно. Поэтому везде какое-то свое ценообразование, связанное, вероятно, с какими-то налогами, с НДСами и прочими вещами. Я хочу сказать, что, конечно, раньше, когда я затаривался, вообще не обращал внимания на акции, на скидки, мне было все равно, в какой магазин ходить, заходил, в какой, в том и покупал. Сейчас, естественно, уже все изменилось, и я стараюсь, ну, не то чтобы следить за скидками, я стараюсь, когда прихожу в магазин, смотреть, что стоит выгодно, и это брать. И, вы знаете, на самом деле, это очень большая экономия, серьезная экономия. Ну, допустим, увидишь ты там дешевые макароны по акции, ну, конечно, ты купишь сразу 3-4 упаковки, чтобы они были, потому что они всегда нужны. Та же самая история с овсяными хлопьями. Значит, если ты видишь с большой скидкой овсяные хлопья, коробочку, я сразу беру 3-4 штуки, чтобы было. И то они всегда заканчиваются. Гречка, то же самое. Если есть выгодная скидка, конечно, нужно брать. Ну, а все остальное, вот так, текущие товары, которые необходимы каждый день, тут уже зависит, конечно, от удачи. Вот если есть скидка, берем. Если нет скидки, но берем без скидки. Но я хочу сказать, что, конечно, часто бывает, заходишь в магазин, и прям все очень дешево, все на скидках. И вот такие дни мне особенно нравится ходить в магазин, я получаю удовольствие. Ну, естественно, очень жаль также, что когда товары на скидке, в большинстве своем это очень вредные для приема внутрь товары. Всякие разные сладости, химические, значит, вишнинские цены, не удерживаешься, берешь, потом думаешь, зачем ты все это купил, а? Поэтому ходите в магазин сытыми, я прошу вас. Вот такая новость, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Совет по конкуренции не обнаружил недобросовестных действий со стороны торговцев электромобилями. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Об этом в четверг заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценивать ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета по конкуренции сообщили, что оценка продавцов в настоящее время находится в активной фазе. Заключение первых договоров с потенциальными продавцами началось только 25 мая. Кроме того, в сложившихся условиях информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен в соответствии с законом о конкуренции. Тем не менее, в профилактических целях 26 мая Совет по конкуренции обратил внимание Автомобильной ассоциации на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на рынке транспортных средств, электромобилей, водородных автомобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен, а также о тенденциях ценовой политики на автомобильном рынке и возможном влиянии конкурса на них. После получения запрошенной информации Совет проверит оценку. Если в результате полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Кроме того, Совет по конкуренции предложил Министерству проанализировать опыт других стран Европейского Союза.
0: Про Ригу.
2: Семья капибар в рижском зоопарке стала еще больше. В среду 3 июня на свет появились 5 детенышей капибар. С осени прошлого года семейство капибар в зоопарке растет особенно быстро. Теперь в нем уже 17 животных. Прошлой осенью у самок Тиндры и Трусы, а также самца Оскара, родился первый детеныш. Вскоре к нему присоединились еще 4 брата и сестры. Каждый из них с помощью посетителей получил свое имя: Анда, Фрида, Страуме, Тамис и Максимус Отто. В мае этого года в семействе появились еще 4 малыша, 3 мальчика, 1 девочка. А 3 июня на свет появились еще 5 грызунов. Их пол пока еще не определен.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный. От слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear. Goodyear Oil Baltics – официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всех. всего мира. Второй час, доброе утро, всем привет, у микрофона Кирилл Низовцев. 5 июня, пятница, Ливоно-Гуричник. Сегодня отмечается праздник. Крайний срок это для посадки овощной культуры конопли. Считается, что любой посев после 5 июня не принесет урожая. Огурцы сажают тайно ото всех соседей и родственников. Самый первый тайно закапывают, произносятся при этом заговоренные слова на богатый урожай. Если этого не сделать, он будет небольшим или вообще не вырастет. Посаженные в этот день огурцы хороши для консервирования и засолки. И вот еще приметы. Если много мошек и комаров, это к сухой теплой погоде. Если много оводов появилось, значит урожай будет богатым. Я несколько дней назад был в далекой, но для кого-то близкой, конечно, Ирландии. Честно говоря, первый раз там оказался. И вот вечером вышли на улицу, и прям-таки комары налетели. Налетели и искусали. До сих пор чешусь, честное слово. Но надеюсь, что это были все-таки не оводы. Друзья мои, я всех приветствую. До 10 утра будем вместе. Я Кирилл Низовцев. Уверен, что в нашей компании хоть и лето, все равно неплохо. Потому что, знаете, как-то, ну... Я объяснюсь. Многие привыкли, что летом все-таки меняется график. У детей так точно меняется график занятий. Те секции, кружки, которые были вечером, переносятся на утро. И, в общем, как-то уже и дорога свободнее. И, в общем-то, радио, может быть, в это время не так много слушают. Вот. Поэтому, в общем-то, лето – это, как говорится, отдельная, взятая маленькая жизнь. Но я надеюсь, что и даже летом у вас много здесь у радиоприемников в этот утренний час. Всем привет! Мы едем вперед, продолжаем.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы будете очень решительно настроены, благодаря чему сможете добиться своей цели, но если она уже слишком заоблачная, то хотя бы сделайте значительный рывок к ее достижению. Тельцы, вам стоит более творчески мыслить в ситуациях, которые вызывают у вас панику. Попробуйте посмотреть глубже, а не поверхностно. Тогда решение придет к вам само собой. Близнецы, судьба может поставить вас в такие условия, что вам придется очень быстро принимать решения, однако чаще всего это очень сложно вам дается. Вы попытаетесь переложить ответственность на кого-то другого, звезды не рекомендуют этого делать. Раки. В этот день вам стоит на первое место поставить профессиональные цели и рабочие задачи. Романтику отложите на потом, потому что от завтрашнего дня будет многое зависеть в сфере вашего карьерного роста. Львы. Как и ракам, вам стоит уделить время исключительно работе. Вы можете сделать что-то очень крутое. В результате начальство высоко оценит ваши достижения и даст вам несколько бонусов. Дева, вы будете чувствовать себя уязвимыми, поэтому постарайтесь ограничить общение с малознакомыми людьми, они могут провоцировать у вас стресс. Лучше уделите время близким. Весы, вы будете полны энергии и вдохновения, благодаря чему захотите творить. Посвятите этот день занятиям, которые больше всего вас радуют. Отдохните душой и отдохните телом. Скорпионы, ни в коем случае нельзя вам брать или давать деньги в долг. Вы можете попасть в очень неприятную ситуацию, которая еще надолго лишит вас финансового успеха. Стрельцы, в этот день вы можете попасть в любовное приключение. Совсем неожиданно вы встретите человека, при взгляде на которого у вас внутри что-то ёкнет. Искры из ваших глаз разлетятся повсюду. Козероги, много работают, мало времени уделяют своим близким. Пришло время это исправлять. Подумайте о том, как укрепить связи с родными людьми. Водолеи, рекомендуется заняться духовными практиками, йога, медитация, стойка на гвоздях. Выбирайте то, что вам больше нравится, и обретите, наконец, гармонию внутри себя. И рыбы, вас может посетить гениальная идея, реализация которой принесет вам славу и деньги, однако будьте очень внимательны, чтобы не допустить роковую ошибку. Вот и весь звездный прогноз на сегодня. Следующий только лишь в понедельник.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Прогнозы, как известно, дело неблагодарное, однако накануне синоптики предупредили о смене погодных условий, и по прогнозу пятница, 5 июня, после обеда обещает быть дождливой. Поэтому лучше всего дела на машине не откладывать на вторую половину дня, чтобы потом не ездить по пробкам, а сделать все чуть пораньше и отправиться отдыхать. Но это в идеале и для тех, кто работает на удаленке или вовсе отдыхает. Всем остальным, кто будет разъезжаться ближе к вечеру, рекомендуем заранее выбирать оптимальные маршруты и быть на дорогах внимательнее. В общем, мы поняли, что сегодня возможно все, и возвращаемся к текущему моменту. От 3 до 4 баллов на мониторе, трафик в пределах утренней пятничной нормы, 15 существенных заторов, большинство из которых не задержит водителей более чем на 5-10 минут. Есть пробки и покруче, здесь стопи лидеров, Карля Ульманегатва в направлении Островного моста, улица Деглова, особенно в сторону центра, а также въезд в город со стороны Бауского шоссе А7. Мы продолжаем следить как за трафиком, так и за прогнозом погоды. А также ждем новые сообщения с дорог. Делитесь с нами инфо о том, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю легкой пятницы и удачного дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца.

0: из последних новостей.
1: Вот такую прочитаем информацию. Широко разрекламированная инициатива «Корзины низких цен» помогла покупателю ориентироваться, но почти не повлияла на общий уровень цен. Продовольственная инфляция в Латвии упала, однако решающими оказались мировые рынки, а не политика. Представитель одного из банков рассказал, что корзина не оказалась чудо-средством. Нет никаких признаков того, что эта инициатива за год радикально изменила общую ситуацию с ценами на продукты в Латвии, поскольку динамику цен по-прежнему в большей степени определяет сезонность, колебания мировых цен на продовольствие, стоимость энергоресурсов и конкурентная среда на рынке. Значит, также было добавлено, что в апреле этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии за год были на 0,3% ниже, однако на это в основном повлияло существенное падение цен в отдельных категориях продуктов, в то время как в других группах продуктов цены продолжали расти. Поэтому положительный эффект нельзя автоматически приписывать только инициативе «Корзины низких цен». В то же время инициативу нельзя назвать полностью провальной, поскольку она принесла практическую пользу покупателям, которые ищут самые дешевые основные продукты. Этим покупателям стало легче находить продукты по низким ценам. Значит, в целом эту инициативу можно оценить как правильное направление, но слабый инструмент для влияния на общие цены на продукты. Это хорошая краткосрочная поддержка для потребителя, но не замена более глубоким изменениям в конкуренции, цепочкам поставщиков и прозрачности цен, опять же, говорит представитель банка. Еще один банк включился в обсуждение. Значит, в прошлом году преобладали условия для стабилизации уровня цен на продукты в Латвии.

0: во второй половине года. Похожая тенденция наблюдалась во всей еврозоне. В Литве и Эстонии уровень цен показал даже небольшое снижение. Значит, более выраженная смена тенденции наблюдается с января этого года, когда в еврозоне, Литве и Эстонии уровень цен резко подскочил. При этом в еврозоне рост еще продолжается, в то время как в Латвии он спадает. Учитывая изменения последних месяцев, уровень цен на продукты в Латвии остался примерно на том же месте, но вырос в Эстонии и Литве, а также в среднем по еврозоне. Значит, идея регулирования цен на продукты эволюционировала до более разумных инициатив. Корзина низких цен на продукты – это компромисс между политическими, деловыми и социальными целями, однако она не окажет влияния на уровень цен на продукты в долгосрочной перспективе. Для конкуренции полезны меры по надзору и сравнению цен, поэтому реализовались более рациональные вещи, которые позволяют улучшить прозрачность рынка и заставили торговцев скорректировать свою политику. Значит, также... Дополнительно. Товарищ упомянул, что ожидания, будто корзина снизит цены, были напрасными с самого начала. В более долгосрочной перспективе фокус должен быть на том, чтобы уровень цен на продукты и их изменения в Латвии были соразмерны происходящему в Европе. И еще один банк тоже дает свои комментарии. В общем-то, три как бы таких основных банка. Не буду уже говорить название. Для чего? Значит, динамика цен на продукты изменилась. В апреле инфляция цен на продукты питания отдельно от безалкогольных напитков была самая высокая середины 2023 года. 6,4% с апреля. Цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад. Главной причиной этого является события на сырьевых рынках. В начале этого года цены на пшеницу на парижской бирже были на 200 евро меньше, чем раньше за тонну, что примерно столько же, сколько в среднем в предыдущем десятилетии. Значит, это означает, что цена очень низка в реальном выражении. Лопнул один из самых больших пузырей десятилетия. Цены на этот продукт, а также на сухое молоко, дружественные потребителям. За прошедшие 3 года были даже многократные скачки цен на некоторые экзотические продукты. Оливковое масло, какао-бобы, но на этих рынках воцарилось спокойствие. Значит, у корзины низких цен очень динамичный фон, который создает много шума в данных и мешает оценивать, какова именно роль этой корзины в формировании уровня цен. В то же время можно без сомнения сказать, что политические решения не были определяющим фактором, который снизил инфляцию цен на продукты с 6,4% до минус 1%. Они могли оказать лишь дополнительное влияние. Но я хочу сказать, что на самом деле в Литве все стало намного дороже. Когда заходишь в супермаркет, смотришь цены на те же сырки литовские, которые у нас стоят почему-то там какие-то копейки, там стоят просто в несколько раз больше. Там 70 центов или 80, что-то такое. И карумс то же самое. Я, честно говоря, просто удивлен. И получается, что в Латвии все совсем неплохо. Хотя выкладывали вчера в интернет люди фотографии, варенье из морожки, которое стоит что-то 8 евро за баночку, что-то такое. В общем, были в шоке. Но, правда, объяснили, что это очень редкая ягода, и цена это совершенно нормально. Ну, а что касается экономистов, можно еще вот 5 копеек свои вставлю. У меня, был один однокурсник, мы учились на экономическом, который, в общем-то, особо не блистал. Ну, обычный ученик, как ученик, ничего особенного, не выдающийся. Вот. А затем, спустя много лет, я увидел, что он комментирует, как экономист, разные ситуации, которые происходят на рынке, в частности, курсы евро, доллара и так далее и тому подобное. Это в соседней стране было. И написано, что он кандидат экономических наук, хотя коим, в общем-то, никогда не являлся. Поэтому немножко я не доверяю экономистам, но, с другой стороны, пусть говорят, а мы почитаем и подумаем. Вот такие новости.
1: Из последних новостей.

кто-то на меня ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все привет родной. Ждет она меня, ждет. Поддержи ее, Господь. Что теперь мне снег, лед?

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: 10 июня. Спелот Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: где нас нет.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: последних новостей.
1: Ну, давайте еще одну новость про продукты. Сегодня говорим про цены. Жителям Латвии объявили, что скоро в магазинах подешевеют еще некоторые продукты. Вот так вот. Значит, люди помнят старые цены, поэтому им кажется, что они не меняются или товары продолжают дорожать. Однако, на самом деле, это не так. Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич пообещал, что вскоре жители смогут покупать ряд продуктов дешевле. Сейчас в продовольственном секторе почти во всем, по всем товарам наблюдаются позитивные сигналы. Цены на хлеб и муку снизились на 10%. На молоко на 15, на сыр на 20, на яйца на 15, на свинину снижение было самым небольшим, всего 5, на говядину 30-40. Вот так. Баранина не подешевела, но она не пользуется большой популярностью. Продолжая перечислять изменения в продуктовой корзине, он отметил, что если говорить об овощах, то цены на помидоры снизились на 20, на капусту на 50, только картофель подорожал. Значит, благодаря снижению ставки НДС 1 июля подешевеет еще ряд продуктов. Коснется это куриного мяса, хлебобулочных изделий, за исключением булочек, поэтому любители булочек, не радуйтесь, выкладывайте большую сумму по-прежнему. Значит, за исключением также яиц и некоторых других товаров. Однако, это почувствуют те, кто покупает свежие продукты, тогда как на переработанную продукцию сниженная ставка распространяться не будет. Если человек купит свежую курицу, то для нее будет действовать сниженный НДС. Но если он купит куриные сосиски или колбасу, то есть переработанную курицу, да, ну, скажем так, курицу в кавычках, то на такие продукты ставка, значит, распространяться не будет, и цена, в общем-то, не изменится. Значит, по всей Европе жалуются на дороговизну продуктов, но Латвия выделяется особо. Вот такая вот, значит, еще была одна новость. Ну, в общем, не хочу я, честно говоря, туда залезать, где дороже, где дешевле. Везде, в общем-то, я недавно был в Ирландии, еще раз повторюсь. И там многие цены достаточно реальные. Например, значит, если покупаешь 3 лотка свежайшего говяжьего фарша, ну, прямо такой красивый-красивый, такой, знаете, красный-красный, прям, без прожилок даже практически, то он стоит 10 евро за 3 упаковки. У нас такой фарш стоит с прожилками примерно 4 с чем-то, по-моему, около 5 евро, значит, это грамм 400, вот. А, значит, а там 3 за 10, то есть где-то больше килограмма за 10 евро. Ну, считаю, доступно. И куриное филе стоит примерно столько же, сколько в Латвии. Значит, а вот другие вещи в разы дороже. Например, Кока-Кола, баночка стоит 2,55, по-моему, 0,5 бутылочка. Вот, а баночка примерно столько же. И непонятно, по какой причине такая высокая цена. Вот совершенно не ясно. Поэтому везде какое-то свое ценообразование, связанное, вероятно, с какими-то налогами, с НДСами и прочими-прочими вещами. Я хочу сказать, что, конечно, раньше, когда я затаривался, вообще не обращал внимания на акции, на скидки. Мне было все равно, в какой магазин ходить, заходил, в какой, в том и покупал. Сейчас, естественно, уже все изменилось, и я стараюсь, ну, не то чтобы следить за скидками, я стараюсь, когда прихожу в магазин, смотреть, что стоит выгодно, и это брать. И, вы знаете, на самом деле, это очень большая экономия, серьезная экономия. Ну, допустим, увидишь ты там дешевые макароны по акции, ну, конечно, ты купишь сразу 3-4 упаковки, чтобы они были, потому что они всегда нужны. Та же самая история с овсяными хлопьями. Значит, если ты видишь с большой скидкой овсяные хлопья, коробочку, я сразу беру 3-4 штуки, чтобы было. И то они всегда заканчиваются. Гречка, то же самое. Если есть выгодная скидка, конечно, нужно брать. Ну, а все остальное, вот так, текущие товары, которые необходимы каждый день, тут уже зависит, конечно, от удачи. Вот если есть скидка, берем. Если нет скидки, но берем без скидки. Но я хочу сказать, что, конечно, часто бывает, заходишь в магазин, и прям все очень дешево. Все на скидках. И вот такие дни мне особенно нравится ходить в магазин, я получаю удовольствие. Ну, естественно, очень жаль также, что когда товары на скидке, в большинстве своем это очень вредные для приема внутрь товары. Всякие разные сладости, химические, значит, ты видишь низкие цены, не удерживаешься, берешь, потом думаешь, зачем ты все это купил, а? Поэтому ходите в магазин сытым, я прошу вас. Вот такая новость, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

0: Автомонитор.
1: Ну вот, минуло полчаса, рижский трафик прибавил с 3 баллов до 4. Для пятницы вполне нормальная картина, 18 более-менее существенных заторов, из которых в первую очередь выделяется улица Деглова в сторону центра, там вовсю ведутся дорожные работы. Кроме того, тормозят поток традиционные места затруднений. Карля Ульманягатова в направлении Островного моста, а также въезд в город со стороны Бауского шоссе А7. А также уже собралась пробочка на участке Лелорба с Каунцема в направлении центра. За перекрестком с улицей Дрелиню возле 46-го почтового отделения произошел дорожный инцидент. Полиция уже была на месте, так что аварию, надеемся, скоро разберут. Пока же на этом участке можно оставить от 10 до 15 минут. Два слова о погоде. Пасмурно, однако в течение дня существенных осадков не ожидается, а вот после 16 часов в прогнозе дождик. В аккурат вечерний час пик. Так что будем готовы к любому развитию событий. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю удачного дня и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: время.
1: Сегодня расскажем про историю того, чем мы пользуемся неоднократно за день, но как минимум один раз в день, наверное, точно. Но не будем, конечно, вдаваться в детали. Туалетная бумага. История ее начинается с того времени, когда впервые стали изготавливать из шелка сырца в Китае. Это было во втором веке нашей эры. А спустя 14 столетий, во время правления Алексея Михайловича в России, производство бумаги зародилось именно там. Но санитарное гигиеническое применение она нашла по прошествии 200 лет, когда в мире начался бурный рост бумажной промышленности. Материал определялся местом проживания. В прибрежных районах до изобретения бумаги популярны были раковины мидии. Жителям Гавайских островов бумагу заменила скорлупа старых кокосовых орехов. Но, а если бы вам посчастливилось родиться в богатой царской семье, то вы непременно бы воспользовались кружевной или шерстяной тканью. В любом общественном туалете в Древнем Риме обязательно находилась палка, на которой была приделана губка. Здесь же стояло ведро с соленой водой, в которую ставили палку. Богачи предпочитали губки шерсть, а соленой воде розовую воду. Население колониальной Америки пользовалось кукурузными кочерышками. Как интересно. В истории туалетной бумаги с 1700-х годов начинается новый этап. Именно тогда народ стал использовать ежедневные газеты, которые к тому времени стали общедоступны. Можно сказать, что изобретя печатный пресс, Гутенберг изобрел и туалетную бумагу. У граждан Америки в 19 веке большой популярностью пользовался каталог Sears. Он просто висел на гвозде в уборной, из его страниц получалась очень мягкая бесплатная туалетная бумага. Однако на втором месте все же прочно держались кукурузные кочерышки. После того, как для печатания журнала стали использовать блестящую плотную бумагу, это был 1930 год, каталог перестал быть популярным. Производство первой настоящей туалетной бумаги началось в 1880-м в Англии, хотя и была эта бумага грубей. Британцам она очень понравилась, они предпочитают ее и сейчас. А вот американцы сделали выбор в пользу мягкой туалетной бумаги, которая появилась в продаже с 1907 года. В 20-м столетии окончательно сформировались требования к качеству туалетной бумаги, а также к ее внешнему виду. Потребители теперь могли выбирать либо разноцветную туалетную бумагу, либо рифленую или пупырчатую, одинарную или двойную, с причудливым рисунком или ослепительно белую. Вот такая, в общем-то, незамысловатая, я бы сказал, история появления туалетной бумаги.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Частным лицам запретят снимать заседания Рижской думы и комитетов. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Частным лицам планируется запретить вести видеосъемку заседаний столичной думы и комитетов. Предусматривает поддержанный в четверг комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы регламент работы самоуправления. В регламенте будет установлено, что аудиовизуальная запись и прямая трансляция заседаний осуществляется и публикуется с помощью предназначенных для этого устройств самоуправления. В то же время вести съемку будет разрешено депутатам думы, представителям СМИ и сотрудникам управления коммуникации Центральной администрации. Окончательное решение о поправках должно быть принято на заседании Рижской думы.
0: Про Ригу.
2: В Булдерае за 146 274 евро создается скейт-парк и зона активного отдыха. Новая зона отдыха для детей появится между улицами Лемишу 11 и Стурманю 13, рядом с Рижской 33-й средней школой. На территории уже ведется строительство памп-трека, специальной трассы с чередующимися волнами, кочками и контруклонами. А после создания нового скейт-парка здесь сформируется единое пространство для активного отдыха. Создание скейт-парка стало проектом бюджета участия 2024 года, который получил поддержку жителей. За него проголосовал 2601 человек. В рамках проекта будет построен многофункциональный бетонный скейт-парк площадью около 300 квадратных метров, который подойдет для райдеров с разным уровнем подготовки. На этой же территории реализуется еще один проект памп-трек Болдерае, за который проголосовали 2379 жителей. Уже строится первая очередь велотрассы, а вскоре начнутся работы по второй очереди. В итоге здесь появится велотрасса длиной около 150 метров, подходящая для детей и молодежи разного возраста. Для улучшения доступности и благоустройства территории планируется строительство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, велостоек, а также наружного освещения. В результате реализации проекта жители Болдерае получат современную многофункциональную инфраструктуру для активного отдыха на свежем воздухе. Новый скейт-парк и велотрасса станут важным дополнением спортивной инфраструктуры Риги. Завершить строительные работы планируется в течение 4 месяцев.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный. От слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear. Goodyear Oil Baltics – официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Третий час, доброе утро, я Кирилл Низовцев, говорю вам здравствуйте. И, конечно, летом тоже есть люди, которые появились на свет. Каждый день кто-то рождается, и я надеюсь, что рождаться будет все больше и больше людей. Но, знаете, все больше и больше хороших, безусловно, людей. Я не говорю, что надо там плодиться по 10 человек, по 15, потом их нечем кормить. Нет, я хочу, чтобы вы здраво рассуждали об этом. Но вот есть люди, которые против детей, которые вообще не хотят их рожать. Я считаю, что это неправильно, позвольте высказать свое мнение. Дети, поверьте, это такое огромное счастье, по себе сужу, и, наверное, многие из вас со мной согласятся. Ну, в общем, не про это мы про тех, кто родился в этот день. Фигуристка Юлия Липницкая родилась, знаменитый земляк наш с вами, Валдис Пельш. Кстати, как ни странно, он мне сегодня снился ночью, не знаю почему, что он мне позвонил, и я с ним разговаривал по телефону. Вот вдруг, с чего, непонятно, а оказывается, у него сегодня день рождения. Елена Воробей, привет ей, появилась на свет сегодня. Юрий Вяземский, знаменитый телеведущий, профессор, умник и умница, помните программу, уверен. Актриса Барбара Брыльска появилась на свет в этот день. Так, кто еще? Федерико Гарсия Лорка, испанский поэт и драматург, знаменитый. Сергей Амосов, живописец, знаменитый. Петр Клод, знаменитый скульптор. Иван Ганнибал, знаменитый военачальник, английский экономист, один из основоположников современной экономической теории. Адам Смит тоже такой был, знаете и вы его, он появился на свет. Томас Чиппендейл, мастер мебельного искусства 17 век, Жозеф Турнефор, ботаник, и, наконец, Никола Пуссен, французский живописец, это конец 16 века. В общем, всем привет, у кого сегодня праздник, и мы едем вперед. 5 июня, доброе утро, здравствуйте, поехали.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: последних новостей.
1: Вот такую прочитаем информацию. Широко разрекламированная инициатива «Корзины низких цен» помогла покупателю ориентироваться, но почти не повлияла на общий уровень цен. Продовольственная инфляция в Латвии упала, однако решающими оказались мировые рынки, а не политика. Представитель одного из банков рассказал, что корзина не оказалась чудо-средством. Нет никаких признаков того, что эта инициатива за год радикально изменила общую ситуацию с ценами на продукты в Латвии, поскольку динамику цен по-прежнему в большей степени определяет сезонность колебаний мировых цен на продовольствие, стоимость энергоресурсов и конкурентная среда на рынке. Значит, также было добавлено, что в апреле этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии за год были на 0,3% ниже, однако на это в основном повлияло существенное падение цен в отдельных категориях продуктов, в то время как в других группах продуктов цены продолжали расти. Поэтому положительный эффект нельзя автоматически приписывать только инициативе корзины низких цен. В то же время инициативу нельзя назвать полностью провальной, поскольку она принесла практическую пользу покупателям, которые ищут самые дешевые основные продукты. Этим покупателям стало легче находить продукты по низким ценам. Значит, в целом эту инициативу можно оценить как правильное направление, но слабый инструмент для влияния на общие цены на продукты. Это хорошая краткосрочная поддержка для потребителя, но не замена более глубоким изменениям в конкуренции, цепочкам поставщиков и прозрачности цен, опять же, говорит представитель банка. И еще один банк включился в обсуждение. Значит, в прошлом году преобладали условия для стабилизации уровня цен на продукты в Латвии, и во второй половине года похожая тенденция наблюдалась во всей еврозоне. В Литве и Эстонии уровень цен показал даже небольшое снижение. Значит, более выраженная смена тенденции наблюдается с января этого года, когда в еврозоне, Литве и Эстонии уровень цен резко подскочил, при этом в еврозоне рост еще продолжается, в то время как в Латвии он спадает. Учитывая изменения последних месяцев, уровень цен на продукты в Латвии остался примерно на том же месте, но вырос в Эстонии и Литве, а также в среднем по еврозоне. Значит, идея регулирования цен на продукты эволюционировала до более разумных инициатив. Корзина низких цен на продукты – это компромисс между политическими, деловыми и социальными целями, однако она не окажет влияния на уровень цен на продукты в долгосрочной перспективе. Для конкуренции полезны меры по надзору и сравнению цен, поэтому реализовались более рациональные вещи, которые позволяют улучшить прозрачность рынка и заставили торговцев скорректировать свою политику. Значит, также дополнительно товарищ упомянул, что ожидания, будто корзина снизит цены, были напрасными с самого начала. В более долгосрочной перспективе фокус должен быть на том, чтобы уровень цен на продукты и их изменения в Латвии были соразмерны происходящему в Европе. И еще один банк тоже дает свои комментарии. В общем-то, три как бы таких основных банка. Не буду уже говорить названия. Для чего? Значит, динамика цен на продукты изменилась. В апреле инфляция цен на продукты питания отдельно от безалкогольных напитков была самая высокая среди на 23-го года, 6,4% с апреля. Цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад. Главной причиной этого является события на сырьевых рынках. В начале этого года цены на пшеницу на парижской бирже были на 200 евро меньше, чем раньше за тонну, что примерно столько же, сколько в среднем в предыдущем десятилетии. Это означает, что цена очень низка в реальном выражении. Лопнул один из самых больших пузырей десятилетия. Цены на этот продукт, а также на сухое молоко, дружественные потребителям. За прошедшие 3 года были даже многократные скачки цен на некоторые экзотические продукты. Оливковое масло, какао-бобы, но на этих рынках воцарилось спокойствие. Значит, у корзины низких цен очень динамичный фон, который создает много шума в данных и мешает оценивать, какова именно роль этой корзины в формировании уровня цен. В то же время можно без сомнения сказать, что политические решения не были определяющим фактором, который снизил инфляцию цен на продукты с 6,4% до минус 1%. Они могли оказать лишь дополнительное влияние. Но я хочу сказать, что на самом деле в Литве все стало намного дороже, когда заходишь в супермаркет, смотришь цены на те же сырки литовские, которые у нас стоят почему-то там какие-то копейки, там стоят просто в несколько раз больше. Там 70 центов или 80, что-то такое. И карумс то же самое. Я, честно говоря, просто удивлен. И получается, что в Латвии все совсем неплохо. Хотя выкладывали вчера в интернет люди фотографии, варенье из морожки, которое стоит что-то 8 евро за баночку, что-то такое. В общем, были в шоке. Но, правда, объяснили, что это очень редкая ягода, и цена это совершенно нормально. Ну, а что касается экономистов, можно еще вот 5 копеек свои вставлю. У меня, был один однокурсник, мы учились на экономическом, который, в общем-то, особо не блистал. Обычный ученик, как ученик, ничего особенного, не выдающийся. А затем, спустя много лет, лет, я увидел, что он комментирует, вот как экономист, разные ситуации, которые происходят на рынке, в частности, курсы, значит, евро, доллара и так далее, и тому подобное. Это в соседней стране было. Значит, и написано, что он кандидат экономических наук, хотя коим, в общем-то, никогда не являлся. Поэтому немножко я не доверяю экономистам, но, с другой стороны, пусть говорят, а мы почитаем и подумаем. Вот такие новости.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. А Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear.
7: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы будете очень решительно настроены, благодаря чему сможете добиться своей цели, но если она уже слишком заоблачная, то хотя бы сделайте значительный рывок к ее достижению. Тельцы, вам стоит более творчески мыслить в ситуациях, которые вызывают у вас панику. Попробуйте посмотреть глубже, а не поверхностно. Тогда решение придет к вам само собой. Близнецы, судьба может поставить вас в такие условия, что вам придется очень быстро принимать решения, однако чаще всего это очень сложно вам дается. Вы попытаетесь переложить ответственность на кого-то другого, звезды не рекомендуют этого делать. Раки. В этот день вам стоит на первое место поставить профессиональные цели и рабочие задачи. Романтику отложите на потом, потому что от завтрашнего дня будет многое зависеть в сфере вашего карьерного роста. Львы. Как и ракам, вам стоит уделить время исключительно работе. Вы можете сделать что-то очень крутое. В результате начальство высоко оценит ваши достижения и даст вам несколько бонусов. Дева, вы будете чувствовать себя уязвимыми, поэтому постарайтесь ограничить общение с малознакомыми людьми, они могут провоцировать у вас стресс. Лучше уделите время близким. Весы, вы будете полны энергии и вдохновения, благодаря чему захотите творить. Посвятите этот день занятиям, которые больше всего вас радуют. Отдохните душой и отдохните телом. Скорпионы, ни в коем случае нельзя вам брать или давать деньги в долг. Вы можете попасть в очень неприятную ситуацию, которая еще надолго лишит вас финансового успеха. Стрельцы, в этот день вы можете попасть в любовное приключение. Совсем неожиданно вы встретите человека, при взгляде на которого у вас внутри что-то ёкнет. Искры из ваших глаз разлетятся повсюду. Козероги, много работают, мало времени уделяют своим близким. Пришло время это исправлять. Подумайте о том, как укрепить связи с родными людьми. Водолеи, рекомендуется заняться духовными практиками, йога, медитация, стойка на гвоздях. Выбирайте то, что вам больше нравится, и обретите, наконец, гармонию внутри себя. И рыбы, вас может посетить гениальная идея, реализация которой принесет вам славу и деньги, однако будьте очень внимательны, чтобы не допустить роковую ошибку. Вот и весь звездный прогноз на сегодня. Следующий только лишь в понедельник.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южно-юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южно-юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтерии. Билеты «Лайма Фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: последних новостей.
1: Ну, давайте еще одну новость про продукты. Сегодня говорим про цены. Жителям Латвии объявили, что скоро в магазинах подешевеют еще некоторые продукты. Вот так вот. Значит, люди помнят старые цены, поэтому им кажется, что они не меняются или товары продолжают дорожать. Однако, на самом деле, это не так. Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич пообещал, что вскоре жители смогут покупать ряд продуктов дешевле. Сейчас в продовольственном секторе почти во всем, по всем товарам наблюдаются позитивные сигналы. Цены на хлеб и муку снизились на 10%. На молоко на 15, на сыр на 20, на яйца на 15, на свинину снижение было самым небольшим, всего 5, на говядину 30-40. Вот так. Баранина не подешевела, но она не пользуется большой популярностью. Продолжая перечислять изменения в продуктовой корзине, он отметил, что если говорить об овощах, то цены на помидоры снизились на 20, на капусту на 50, только картофель подорожал. Значит, благодаря снижению ставки НДС 1 июля подешевеет еще ряд продуктов, коснется это куриного мяса, хлебобулочных изделий, за исключением булочек, поэтому любители булочек, не радуйтесь, выкладывайте большую сумму по-прежнему. Значит, за исключением также яиц и некоторых других товаров, однако это почувствуют те, кто покупает свежие продукты, тогда как на переработанную продукцию сниженная ставка распространяться не будет. Если человек купит свежую курицу, то для нее будет действовать сниженный НДС, но если он купит куриные сосиски или колбасу, то есть переработанную курицу, да, ну, скажем так, курицу в кавычках, то на такие продукты ставка, значит, распространяться не будет, и цена, в общем-то, не изменится. Значит, по всей Европе жалуются на дороговизну продуктов, но Латвия выделяется особо. Вот такая вот, значит, еще была одна новость. Ну, в общем, не хочу я, честно говоря, туда залезать, где дороже, где дешевле. Везде, в общем-то, недавно был в Ирландии, еще раз повторюсь. И там многие цены достаточно реальные. Например, значит, если покупаешь 3 лотка свежайшего говяжьего фарша, ну, прямо такой красивый-красивый, такой, знаете, красный-красный, прям, без прожилок даже практически, то он стоит 10 евро за 3 упаковки. У нас такой фарш стоит с прожилками примерно 4 с чем-то, по-моему, около 5 евро, значит, это грамм 400, вот. А, значит, а там 3 за 10, то есть где-то больше килограмма за 10 евро. Ну, считаю, доступно. И куриное филе стоит примерно столько же, сколько в Латвии. А, значит, а вот другие вещи в разы дороже. Например, Кока-Кола, баночка стоит 2,55, по-моему, 0,5 бутылочка. А, вот, а баночка примерно столько же. И непонятно, по какой причине такая высокая цена. Вот совершенно не ясно. Поэтому везде какое-то свое ценообразование, связанное, вероятно, с какими-то налогами, с НДСами и прочими-прочими вещами. Я хочу сказать, что, конечно, раньше, когда я затаривался, вообще не обращал внимания на акции, на скидки, мне было все равно, в какой магазин ходить, заходил, в какой, в том и покупал. Сейчас, естественно, уже все изменилось, и я стараюсь, ну, не то чтобы следить за скидками, я стараюсь, когда прихожу в магазин, смотреть, что стоит выгодно, и это брать. И вы знаете, на самом деле, это очень большая экономия, серьезная экономия. Ну, допустим, увидишь ты там дешевые макароны по акции, ну, конечно, ты купишь сразу 3-4 упаковки, чтобы они были, потому что они всегда нужны. Та же самая история с овсяными хлопьями. Значит, если ты видишь с большой скидкой овсяные хлопья, коробочку, я сразу беру 3-4 штуки, чтобы было. И то они всегда заканчиваются. Гречка, то же самое. Если есть выгодная скидка, конечно, нужно брать. Ну, а все остальное, вот так, текущие товары, которые необходимы каждый день, тут уже зависит, конечно, от удачи. Вот если есть скидка, берем. Если нет скидки, ну, берем без скидки. Но я хочу сказать, что, конечно, часто бывает, заходишь в магазин, и прям все очень дешево, все на скидках. И вот такие дни мне особенно нравится ходить в магазин, я получаю удовольствие. Но, естественно, очень жаль также, что когда товары на скидке, в большинстве своем это очень вредные для приема внутрь товары. Всякие разные сладости химические, значит, ты видишь низкие цены, не удерживаешься, берешь, потом думаешь, зачем ты все это купил, а? Поэтому ходите в магазин сытыми, я прошу вас. Вот такая новость, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Утренний час пик в латвийской столице завершился. На максимуме перед 9 часами было 4 балла. Для пятницы это в пределах нормы. А к этой минуте на монитор уже вернулась тройка. Остается считанное число заторов. Из существенных можно выделить лишь 2. На Карля Ульмане Гатве в направлении Островного моста можно оставить около 10 минут. А вот на Деглова все сложнее. И дорожные работы могут задержать водителей в сторону центра минут на 15-20. Если с трафиком все более-менее ясно, то самое время ознакомиться со сводкой госполиции за минувшие сутки. Всего по Латвии было зарегистрировано 153 ДТП, а вот в Риге произошли 102 аварии. В них пострадали 14 человек, в том числе один на электрогаджете, 2 пешехода и 5 велосипедистов. Патрульные составили 65 протоколов за различные нарушения дорожного движения. Под хмельком или под кайфом задержанных не было. Однако удручает высокая аварийность, так что оставайтесь предельно внимательными и сами ничего не нарушайте. Кстати, на эту тему сообщение от Валентина Юсина в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасных дорог.
2: Всем привет. На въезде в Шпилу со стороны Бабета стоит фоторадар. Будьте осторожны.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
2: Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 70. 14 августа.

0: друзья мои, вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня пятницу, 5 июня, она завершается. И вы знаете, вот в конце вам информация про погоду. Как ни странно, на следующей неделе, говорят, полная неразбериха погодная. Будет ливни, накроют страну, но и не только на следующей неделе, уже и завтра. И, в общем-то, вот более конкретная информация. Прогнозируется временами дожди, грозы. В середине недели станет прохладнее. Значит, температура воздуха в пятницу и воскресенье поднимется до 20-25 градусов, а в субботу температура не превысит 15-22 и будет дуть порывистый западный, юго-западный ветер. Значит, в пятницу и субботу в Латвии будет очень много облаков. Значит, 1 июня, говорят, началось метеорологическое лето. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь будет примерно на 2 градуса теплее нормы. Лето тоже может в целом быть теплее обычного. Вот, в общем, переживем, конечно, эти июньские дожди. Вы знаете, я помню, как-то ехал по трассе, по-моему, это было то ли 13 июня, несколько лет назад, лет 5 или 6, и вот такая была непогода лютая. Я ехал по Литве, я помню, что невозможно было вообще видеть дорогу, потому что было все просто в каком-то тумане, ливень стеной стоял, ветер сильный, деревья падали. Ну, вот такая вот июньская тема. А в прошлом году, вспомните, в начале июля первое предупреждение, которое получили мы на свои мобильные телефоны, и были в шоке от этого, о том, что, значит, оранжевое там предупреждение, что-то такое, или желтое даже. Вот, и всем будет хана. Ну, в общем, лето, оно такое, оно разное, оно необычное. Но в целом будет теплое, слава богу. Спасибо за эти 3 часа, проведенные вместе. Говорю каждому из вас. Завтра и послезавтра отдыхаем, а в понедельник вновь услышимся на волне Авторадио Латвия, любимого радио, я уверен, для многих. Прекрасного дня, шикарного вечера и замечательных разных выходных, но в целом, я уверен, они будут с позитивным исходом и с положительным впечатлением. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так, сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинскис заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов. И все траты должны быть обоснованы.
3: Про документы.
1: Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах пройдут дожди, в Латгале – грозы. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: В наш эфир снова возвращается большая звезда популярной музыки. Певица, чье имя давно стало синонимом хитов и больших залов. Это Жасмин. Заслуженная и народная артистка, обладательница престижных музыкальных премий, студийных альбомов и организатор собственных шоу. Сегодня Жасмин делает новый шаг с премьерой песни «Какое счастье», что и является продолжением ее узнаваемого стиля, к которому привыкли поклонники. Встречайте премьеру на первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смысла

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится очень ловлю. Движение руки люблю, смыслом всем вопреки.

0: Жизнь.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

куда-то убегает вдаль дорога, мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось сжать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет. Когда увижу добрую улыбку и нежно к тебе, милая, прильну, забуду до утра все передряги жизни, и как младенец сразу я засну. Шеферская доля, ни мед, ни сахар,

Страна большая, сразу не объедешь. Полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы, как черт упрямый, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому. К тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была моя дорога и встретиться с тобою поскорей.

Но без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая,

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Оставили машину на солнце, через полчаса внутри можно жарить яичницу. Да. И все бы ничего, но пластик салона страдает не меньше. Он выцветает, трескается и иногда буквально начинает липнуть. Особенно страдают торпеда, рулевые вставки и кнопки. А если еще и курили в машине, запах будет держаться до сентября. Что делаем? Используем солнцезащитные шторки и ставим машину по возможности в тень. Раз в две недели обрабатываем пластик специальным составом. Это не маркетинг, это спасение трещин и жирных пятен. Ну и главное, не оставляем в салоне пластиковые бутылки и гаджеты. Были случаи, что вспыхивают они как факел. Маленький скол от гравия весной, и вот уже летом по лобовому ползет змея длиной в полстекла. Почему? Все просто. Жара снаружи, кондиционер внутри, и стекло буквально не выдерживает температурного удара. Резкий обдув холодным воздухом, и микротрещина превращается в полноценную проблему. В таких случаях лучше не направлять холодный поток прямо на стекло. Используйте рециркуляцию и постепенное охлаждение. А главное, если есть скол, не ждите. Ремонт занимает 30 минут, стоит копейки и спасет вас от замены стекла целиком. Лето – это время трасс, путешествий и перегруженных машин. Но подвеска это все воспринимает по-своему. Разогретый асфальт, сильная нагрузка и ямы после дождей – идеальный коктейль для убитых амортизаторов и расшатанных шаровых. Перед поездкой обязательно проверьте стойки стабилизаторов, пыльники и люфт в рулевых наконечниках. Конечно, сами вы это делать не будете, но лучше заехать на СТО. Особенно важно – не летим по трассе с полной машиной, как будто в Формуле-1. На больших скоростях подвеска работает на пределе, а в жару жидкость в амортизаторах может вскипеть, и машина начинает плыть, особенно в поворотах. Так что отдыхаем спокойно. Подвеска скажет вам спасибо, ну а вы доедете не на эвакуаторе. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южно-юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южно-юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79. И творог 550 грамм 2,59. Лидл стоит того.
4: Визионетте. Отлайдес ирте. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionette!
5: 10 июня. Spēlēt Concert Hall. Oxymiron. Nacionālnāsts

0: где нас нет.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка в 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 6,99. Лидл стоит того.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты «Билишу Парадизе».

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если вы нахмурясь, выйдите из дома,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про электромобили.
1: Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспар Смелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Auto Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом.
3: Про назначение.
1: Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалынша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах пройдут дожди, в Латгале – грозы. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Александр Добронравов. Божественная.

0: «Дело мастера».
1: Когда в доме выбивает пробки или автомат, это не просто неудобство, а знак, что электрическая система просит вашего внимания. Чаще всего такие сбои случаются в периоды повышенной нагрузки зимой, когда работают обогреватели, или летом, когда включены кондиционеры и множество бытовых приборов. В этот момент срабатывает автоматическая защита. Автомат отключают цепь, чтобы уберечь проводку от перегрева и короткого замыкания. Иногда причина проще, чем кажется. Например, если во время закипания чайника на него попадает вода, корпус или нагревательный элемент может дать утечку тока. Для автомата это выглядит как короткое замыкание, и он мгновенно срабатывает, разрывая линию. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло, но для электрики это стресс. Скачок тока идет по всей ветке, а проводка теряет часть запаса надежности. Если такие отключения повторяются, со временем контакт в розетке ослабевает и риск перегрева возрастает. Поэтому важно проверять состояние чайников, удлинителей и розеток, особенно если техника часто используется на одной линии. Если вы столкнулись с тем, что выбивает пробки старого образца, не стоит возвращать старую систему жучками, потому что это опасно, особенно при современной технике. Перед проверкой нужно отключить все из розеток, выключить свет, обесточить главный автомат и только потом искать причину. Слушайте программу «Дело мастера», и пусть дома все работает как надо.
0: «Дело мастера». Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.

0: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейерс», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билишуфсервис.лв.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы клубника 500 грамм, евро 89. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, 2,79. И топленое масло 500 грамм, 5,99. Lidl стоит того.
3: Визионетте. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionette.
4: 10 июня. Spēlēt Concert Hall. Oxymiron. Nacionālās

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака подает сигналы, когда ей нужна прогулка. Сегодня мы говорим о признаках, которые помогают понять, что питомцу важно выйти на улицу прямо сейчас. Если собака становится беспокойной, меняет места и не может найти удобное положение, она сообщает о накопившемся напряжении. Когда собака скулит, подает голос или настойчиво привлекает внимание, это может быть проявлением скуки. Иногда она приносит поводок или садится у двери, и это показывает ее готовность выйти на улицу. Если после долгого отдыха собака резко вскакивает, ей требуется переключение. Прогулка помогает избавиться от лишней энергии и вернуть спокойствие. Собаки хотят выйти после еды, чтобы почувствовать комфорт и расслабиться. Для них это естественная часть ежедневного ритма. Когда собака слишком долго остается в помещении, у нее может появиться раздражительность или желание грызть предметы. Прогулка в этот момент помогает снять напряжение и вернуть уверенность. И пока собака получает возможность двигаться и исследовать пространство за пределами дома, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
3: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsmalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова.
5: Билеты Билишу Парадизе.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про изменения.
2: В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году.
3: Про политику.
2: Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. «Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так», сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиас Валсмэжи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинскис заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах пройдут дожди, в Латгале – грозы. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: В наш эфир снова возвращается большая звезда популярной музыки. Певица, чье имя давно стало синонимом хитов и больших залов. Это Жасмин. Заслуженная и народная артистка, обладательница престижных музыкальных премий, студийных альбомов и организатор собственных шоу. Сегодня Жасмин делает новый шаг с премьерой песни «Какое счастье», что и является продолжением ее узнаваемого стиля, к которому привыкли поклонники. Встречайте премьеру на первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Вы лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl. 100%.

0: фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 70. 14 августа.

за баранкой с утра и до поздней ночи. Говорят, что путь домой короче. Километр за километром спидометр мотает встречу долгожданную наш приближение.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Оставили машину на солнце, через полчаса внутри можно жарить яичницу. Да. И все бы ничего, но пластик салона страдает не меньше. Он выцветает, трескается и иногда буквально начинает липнуть. Особенно страдают торпеда, рулевые вставки и кнопки. А если еще и курили в машине, запах будет держаться до сентября. Что делаем? Используем солнцезащитные шторки и ставим машину по возможности в тень. Раз в две недели обрабатываем пластик специальным составом. Это не маркетинг, это спасение трещин и жирных пятен. Ну и главное, не оставляем в салоне пластиковые бутылки и гаджеты. Были случаи, что вспыхивают они как факел. Маленький скол от гравия весной, и вот уже летом по лобовому ползет змея длиной в полстекла. Почему? Все просто. Жара снаружи, кондиционер внутри, и стекло буквально не выдерживает температурного удара. Резкий обдув холодным воздухом, и микротрещина превращается в полноценную проблему. В таких случаях лучше не направлять холодный поток прямо на стекло. Используйте рециркуляцию и постепенное охлаждение. А главное, если есть скол, не ждите. Ремонт занимает 30 минут, стоит копейки и спасет вас от замены стекла целиком. Лето – это время трасс, путешествий и перегруженных машин. Но подвеска это все воспринимает по-своему. Разогретый асфальт, сильная нагрузка и ямы после дождей – идеальный коктейль для убитых амортизаторов и расшатанных шаровых. Перед поездкой обязательно проверьте стойки стабилизаторов, пыльники и люфт в рулевых наконечниках. Конечно, сами вы это делать не будете, но лучше заехать на СТО. Особенно важно – не летим по трассе с полной машиной, как будто в Формуле-1. На больших скоростях подвеска работает на пределе, а в жару жидкость в амортизаторах может вскипеть, и машина начинает плыть, особенно в поворотах. Так что отдыхаем спокойно. Подвеска скажет вам спасибо, ну а вы доедете не на эвакуаторе. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
3: Реклама.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Интересный факт. Генри Форд. Генри Форд никогда не получал образование, которое гарантировало бы ему выполнение его работы, так как все его знания были приобретены в то время, когда он работал учеником механика. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
3: Юрмала лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта.
3: Про тарифы.
1: Тариф на тепловую энергию Рига-Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvia Svesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига-Силтумс может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Рига-Силтумс.
2: Про документы.
1: Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах пройдут дожди, в Латгале – грозы. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Дюна». Романтика руля.

0: Красная остановка.
1: Когда едешь за рулем домой и думаешь, чтобы приготовить вкусного, свиные ребра в духовке могут стать отличным выбором с хрустящей корочкой и мягким мясом. Если хотите добиться того, чтобы ребрышки были действительно сочными и нежными, начните с подготовки. Маринад готовится просто. Соедините с солью чеснок, черный молотый перец и паприку. Добавьте оливковое масло, немного кетчупа, горчицы, мед и тщательно перемешайте. Полейте ребра маринадом, вотрите в мясо и оставьте мариноваться минимум на 30 минут. А если есть возможность, тогда на пару часов. После этого оберните ребра фольгой в два слоя, чтобы не вытекал сок. Разогрейте духовку до 160 градусов и поставьте ребра на среднюю полку. Готовьте в фольге около 2,5 часов, а затем аккуратно разверните фольгу и обильно смажьте ребрышки глазурью. Потом запеките еще около 15 минут до легкой корочки при 200 градусах. Когда мясо будет легко отделяться от костей, а внутри прозрачный сок, тогда ребра готовы. Подавать можно с салатом из свежих овощей, печеной картошкой или просто с зеленью. И пусть ваша дорога домой заканчивается теплым ужином. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Dean Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я пах.
3: Билеты в кассах «Билеши-сервис».
5: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южно-юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южно-юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Reklama.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Юрмала лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: мотор.
1: Киноафиша. Иногда за внешне идеальным браком скрывается история, в которой правда оказывается самой опасной вещью. В программе «Киноафиша» детективный триллер «Исчезнувшая», где главную роль исполняет Бен Аффлек. Фильм «Исчезнувшая» начинается с исчезновения Эми Данн в день годовщины ее брака. Все выглядит как преступление, а главным подозреваемым становится ее муж Ник. Полиция находит улики против него, а в прессе формируется образ виновного. Однако в какой-то момент «Исчезнувшая» раскрывает главный поворот. Эми жива и сама инсценировала свое исчезновение, чтобы отомстить мужу за измену. Она заранее продумала каждую деталь, чтобы подставить Ника. Позже Эми возвращается, разыграв новую историю, и общество верит ей. Ник понимает, что оказался в ловушке, где правда никому не нужна. В финале история показывает их странный союз, где они продолжают жить вместе, несмотря на взаимное недоверие. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
5: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
6: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня Лепая. Концертный зал Путвейни. И 13 июня Елгава. Концертный зал Митова.
7: Билеты Билишу Парадизе.

0: где есть он и она.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Я вас прошу, включите свет.
1: Первое автомобильное радио.
2: Настя, подари мне один только взгляд.
3: Мечта сбывается и не сбывается.
1: 103.2 FM.
4: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про электромобили.
1: Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспер Смелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании Auto Associates на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом.
3: Про назначение.
1: Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалынша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах пройдут дожди, в Латгале – грозы. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Для тех, кому хотелось бы что-то отметить, да поводов подходящих не находится, ну вот, пожалуйста, наводка. Сегодня Всемирный день борьбы с браконьерами, а также День окружающей среды. Хотя на календаре у нас пятница, 5 июня. Ну что ж, пора приступать к разбору почты, друзья. Письма, послания, весточки, которые уже прилетели к нам в программу по заявкам только для вас по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин, и пусть сегодня день по большей части пасмурный, время от времени мы получаем солнечные позитивки. Вот, к примеру, из Латгалии такую прислала Валентина. «Сегодня пятница, поэтому желаю славных и прекрасных выходных. Исполнятся пусть планы и желания. Всем солнца, счастья и радостей больших». По этому поводу послушаем песенку про пятницу от Дмитрия Колдуна, а всем слушателям, в особенности Валентине, наш пламенный летний привет.

0: равны стёклам.
1: Прекрасное настроение царит в эфире Авторадио Латвия, где продолжается программа по заявкам «Только для вас». Получили весточку от Оксаны. Привет, любимое радио. Производственный цех поздравляет с днем рождения нашу замечательную и отзывчивую управляющую Анну Викторовну. Желаем огромного здоровья, творческого вдохновения, семейного счастья и всего самого замечательного. Что называется, от всей души поздравил коллектив. Мы же добавим, Анна Викторовна, вас ценят, любят и уважают. А к поздравлению к вашему дню рождения со своими пожеланиями присоединяется Ирина Аллегрова. Работа работой, а праздник праздником!

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
0: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

0: Большие города.
1: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
2: Купите билет уже сейчас на Билетсервис.

Следующее послание в программу по заявкам прислала Елена. Здравствуйте, любимое Авторадио. Хочу передать привет девочкам-коллегам в нашем офисе. Пожелать им хорошего настроения, скорейшего завершения рабочей недели и позитивных выходных. Прошу поставить для них песню «Солнце Монако». Вот, оказывается, куда ведут ваши мысли, Елена. И пусть это станет напутствием для ваших коллег. Как известно, дома хорошо, а у теплого моря еще лучше. Слушаем и танцуем.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курземе плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

Программа по заявкам идет своим поздравительным чередом. Нам пишет Анастасия. Добрый день, Авторадио. Прошу передать привет и поздравить с днем рождения свою любимую коллегу Наталью Мартынову. Хочу пожелать ей всего самого наилучшего. Предлагаю бросить бумажки и бегом пить чай. Мне это сразу напомнило известный анекдот, когда хозяйка говорит гостям: «А давайте уже пить чай». А гости дружно закричали: «А давайте пить то, что пили». С днем рождения, Наталья!

В самом разгаре летняя программа по заявкам только для вас. Мы получили весточку от Фаины. Добрый день. Пожалуйста, поставьте песню «С днем рождения, девочка моя». И приписочка «Мой день рождения был в мае». Но я скажу, это ничего не значит. Мы всегда готовы праздник продлить. Пусть, Фаина, сбудется все, что вы сами сейчас себе пожелаете под эту прекрасную песню Алексея Брянцева в поздравительной передаче «Только для вас».

0: Реклама.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзентери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзентери. Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgā skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā, Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļeti.

А вот и финальная история в нашей пятничной передаче «Только для вас». Это послание от Андрея. «Привет, Авторадио. Пишу первый раз. Передать привет моей жене Эмилии. Мы сейчас делаем ремонт в кухне и слушаем ваше радио. Домашние хлопоты никто не отменял. На улице прохладно, так что работаем в охотку. Мы вас, Андрей и Эмилия, с удовольствием поддержим, а также все, кто сейчас не только отдыхает, но трудится и хлопочет. Слушать будем «Седую ночь». Всем отличных выходных. Услышимся в понедельник на том же месте в тот же час».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта.
2: Про исследования.
1: Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают в здравии на 3 года больше, чем мужчины.
2: Про тарифы.
1: Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтум может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Ригас Силтумс.
2: Про погоду.
1: В субботу 6 июня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная и дождливая погода, местами с грозами. Во второй половине дня небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге в течение дня дожди сменятся солнечной погодой. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостной. Студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: В наш эфир снова возвращается большая звезда популярной музыки. Певица, чье имя давно стало синонимом хитов и больших залов. Это Жасмин. Заслуженная инородная артистка, обладательница престижных музыкальных премий, студийных альбомов и организатор собственных шоу. Сегодня Жасмин делает новый шаг с премьерой песни «Какое счастье», что и является продолжением ее узнаваемого стиля, к которому привыкли поклонники. Встречайте премьеру на первом автомобильном.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальная

0: навсегда, любимая женщина.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Оставили машину на солнце, через полчаса внутри можно жарить яичницу. Да. И все бы ничего, но пластик салона страдает не меньше. Он выцветает, трескается и иногда буквально начинает липнуть. Особенно страдают торпеда, рулевые вставки и кнопки. А если еще и курили в машине, запах будет держаться до сентября. Что делаем? Используем солнцезащитные шторки и ставим машину по возможности в тень. Раз в две недели обрабатываем пластик специальным составом. Это не маркетинг, это спасение трещин и жирных пятен. Ну и главное, не оставляем в салоне пластиковые бутылки и гаджеты. Были случаи, что вспыхивают они как факел. Маленький скол от гравия весной, и вот уже летом по лобовому ползет змея длиной в полстекла. Почему? Все просто. Жара снаружи, кондиционер внутри, и стекло буквально не выдерживает температурного удара. Резкий обдув холодным воздухом, и микротрещина превращается в полноценную проблему. В таких случаях лучше не направлять холодный поток прямо на стекло. Используйте рециркуляцию и постепенное охлаждение. А главное, если есть скол, не ждите. Ремонт занимает 30 минут, стоит копейки и спасет вас от замены стекла целиком. Лето – это время трасс, путешествий и перегруженных машин. Но подвеска это все воспринимает по-своему. Разогретый асфальт, сильная нагрузка и ямы после дождей – идеальный коктейль для убитых амортизаторов и расшатанных шаровых. Перед поездкой обязательно проверьте стойки стабилизаторов, пыльники и люфт в рулевых наконечниках. Конечно, сами вы это делать не будете, но лучше заехать на СТО. Особенно важно – не летим по трассе с полной машиной, как будто в Формуле-1. На больших скоростях подвеска работает на пределе, а в жару жидкость в амортизаторах может вскипеть, и машина начинает плыть, особенно в поворотах. Так что отдыхаем спокойно. Подвеска скажет вам спасибо, ну а вы доедете не на эвакуаторе. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
3: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака подает сигналы, когда ей нужна прогулка. Сегодня мы говорим о признаках, которые помогают понять, что питомцу важно выйти на улицу прямо сейчас. Если собака становится беспокойной, меняет места и не может найти удобное положение, она сообщает о накопившемся напряжении. Когда собака скулит, подает голос или настойчиво привлекает внимание, это может быть проявлением скуки. Иногда она приносит поводок или садится у двери, и это показывает ее готовность выйти на улицу. Если после долгого отдыха собака резко вскакивает, ей требуется переключение. Прогулка помогает избавиться от лишней энергии и вернуть спокойствие. Собаки хотят выйти после еды, чтобы почувствовать комфорт и расслабиться. Для них это естественная часть ежедневного ритма. Когда собака слишком долго остается в помещении, у нее может появиться раздражительность или желание грызть предметы. Прогулка в этот момент помогает снять напряжение и вернуть уверенность. И пока собака получает возможность двигаться и исследовать пространство за пределами дома, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Вондерсале грандиозный летний open air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 70. 14 августа. Вондерсал.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Зачем мне небо в алмазах? Красивые фразы. Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время пройдет, и ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы здесь.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. На следующей неделе Кулбергс отправится в Эстонию в первый зарубежный визит в качестве премьера. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник отправится в Эстонию с первым зарубежным визитом после вступления в должность. В ходе визита глава латвийского правительства проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом. После переговоров, которые пройдут в Таллине, состоится совместная пресс-конференция. Эстония и Латвия – хорошие соседи и надежные союзники. Мы продолжим работу над тем, чтобы наш регион был еще сильнее, безопаснее и лучше связан. Председательствуя в Балтийском сотрудничестве, Эстония сосредоточится на наших общих приоритетах, заявил Кристин Михал в ожидании визита коллеги. Кроме встречи с премьер-министром Эстонии, Андрис Кулбергс встретится со спикером Риги Когу и другими политиками. Во вторник латвийский премьер проведет встречу с президентом Эстонии Аллером Карисом и примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы и Балтии, который пройдет в Таллине.
0: Про туризм.
1: В этом году представители туристической индустрии, особенно предприятия общественного питания, часто говорят о недостаточном количестве иностранных туристов в Латвии. В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре, Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей. Недавно опубликованные данные Евростат показывают, что в первом квартале 2026 года во всех объектах размещения туристов было проведено 471 миллион 100 тысяч ночей. Это на 3,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. В январе было зафиксировано 143,5 миллиона ночей, плюс 3,2%. В феврале 154 миллиона 400 тысяч ночей, плюс 3,4%. В марте 132 миллиона 200 тысяч ночей, плюс 3,7%. Евростат собирает данные по 27 государствам-членам ЕС, а также по Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейну.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится. Дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Люся Чеботина. «Обнимай».

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: 29 августа. На сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
5: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах Билеши Сервис.
6: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
7: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Дзинтери. Купите билеты уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Реклама.
2: Визионетте. Отлайдес ирте. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionette.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
4: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: 3. August. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. August. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
6: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
7: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Bileshu Service LV. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Автомонитор.
1: Завершается первая летняя трудовая неделя, впереди уикенд, а это всегда многообещающий и сулит немало интересного. Но только после того, как разъедемся и в латвийской столице завершится вечерний час пик. Он уже стартовал. Вообще-то пятерка на мониторе появилась уже после часа дня, к этой минуте от 6 до 7 баллов, порядка 40 заторов, они продолжают расти как количественно, так и качественно, то есть увеличиваясь по времени прохождения участков. По-прежнему все сложно на улице Деглова из-за дорожно-ремонтных работ. Причем затор в сторону центра будет даже поболее, чем в сторону Лубанского кольца. На Бриева-Сгатва в сторону Юглы более чем 20-минутная пробка. Там тоже ведутся ремонтные работы. Как альтернатива, улица Югла в сторону Видзовского шоссе. Здесь затор пока минут на 10-12. Кроме того, притормаживает улица Круспилл в сторону Гранита со стороны моста Славу и классика на Карля Ульманя-Гатва в обоих направлениях. В общем, трудностей уже хватает, однако проблем добавится в ближайшие полчаса. Друзья, если на вашем пути встретится непредвиденное препятствие, крупный затор или ДТП, дайте знать в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp, а мы и другие водители скажем вам спасибо. На этом о трафике пока все. Продолжим через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем беспроблемного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79. И творог 550 грамм 2,59. Лидл стоит того.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейни. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: Риге 17 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Украина заключат соглашение о сотрудничестве в области беспилотников и противовоздушной обороны. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Министерство обороны подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала, осуществлять другие совместные мероприятия по сотрудничеству в сфере обороны. Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии. Соглашение предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности для повышения устойчивости, готовности и оперативных возможностей каждой из сторон. Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения. Проект предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборонных решений в Украине и Латвии. Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении развития, связанной с оборонной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов.
0: Про школу.
1: Сверхцель введения образования только на латышском языке или единой школы – это единое общество, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнивс Кирсис, открывая в Латвийском университете форум «Единая школа. Качество образования, сотрудничество и производительность». По словам политика, со времен восстановления государственной независимости общество было расколото и жило в нескольких общинах. Чтобы объединить общество, необходимо работать с молодежью и с самой молодой частью общества. «Создание единой школы является одним из предварительных условий для объединения общества», заявил Кирсис, подчеркнув, что язык – это лишь средство для достижения этой цели. По его мнению, нужно говорить не только о том, что по окончании школы необходимо владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между некогда разделенными общинами должны быть наведены мосты.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: В наш эфир снова возвращается большая звезда популярной музыки. Певица, чье имя давно стало синонимом хитов и больших залов. Это Жасмин. Заслуженная и народная артистка, обладательница престижных музыкальных премий, студийных альбомов и организатор собственных шоу. Сегодня Жасмин делает новый шаг с премьерой песни «Какое счастье», что и является продолжением ее узнаваемого стиля, к которому привыкли поклонники. Встречайте премьеру на первом автомобильном.

0: Автомонитор.
1: За минувшие полчаса трафик по латвийской столице прибавил 2 балла, 6 до 8, и что-то подсказывает, что это наш сегодняшний максимум. Если, конечно, не вмешаются какие-то другие обстоятельства. Например, обещанные синоптиками на сегодняшний вечер осадки. Из хорошего. Этот прогноз пока не сбывается, есть вероятность, что разъедемся, как говорится, посуху. При этом трудностей в городе хватает, число заторов приближается к 60, в Пардаугаве выделяются Карля Ульманя в обоих направлениях, а также участок Валдемара Вантовый мост до улицы Мелнсила. В других частях города плотно накруспил в сторону Гранита со стороны моста Славу, на улице Югласа в направлении Видзумского шоссе, а также Бриева-Базгатова тормозит в сторону Юглы из-за дорожных работ. В вечерних лидерах остается Деглова по направлению к центру, где также ведутся дорожно-ремонтные работы. Там можно оставить более 20 минут, если, к примеру, двигаться от улицы Илукстес. Ну а кто говорил, что в это время пятницы будет легко? На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Оставайтесь максимально внимательными и будьте взаимовежливыми на дорогах.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Рестораны Вайрок Соус и Мартин Ядетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
5: Лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
6: 10 июня. Spellet Concert Hall. Оксимирон. Национальность нет. Ты живешь под каблуком, у меня город под подошвой. Самый долгожданный.

0: звучит.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Оставили машину на солнце, через полчаса внутри можно жарить яичницу. Да. И все бы ничего, но пластик салона страдает не меньше. Он выцветает, трескается и иногда буквально начинает липнуть. Особенно страдают торпеда, рулевые вставки и кнопки. А если еще и курили в машине, запах будет держаться до сентября. Что делаем? Используем солнцезащитные шторки и ставим машину по возможности в тень. Раз в две недели обрабатываем пластик специальным составом. Это не маркетинг, это спасение трещин и жирных пятен. Ну и главное, не оставляем в салоне пластиковые бутылки и гаджеты. Были случаи, что вспыхивают они как факел. Маленький скол от гравия весной, и вот уже летом по лобовому ползет змея длиной в полстекла. Почему? Все просто. Жара снаружи, кондиционер внутри, и стекло буквально не выдерживает температурного удара. Резкий обдув холодным воздухом, и микротрещина превращается в полноценную проблему. В таких случаях лучше не направлять холодный поток прямо на стекло. Используйте рециркуляцию и постепенное охлаждение. А главное, если есть скол, не ждите. Ремонт занимает 30 минут, стоит копейки и спасет вас от замены стекла целиком. Лето – это время трасс, путешествий и перегруженных машин. Но подвеска это все воспринимает по-своему. Разогретый асфальт, сильная нагрузка и ямы после дождей – идеальный коктейль для убитых амортизаторов и расшатанных шаровых. Перед поездкой обязательно проверьте стойки стабилизаторов, пыльники и люфт в рулевых наконечниках. Конечно, сами вы это делать не будете, но лучше заехать на СТО. Особенно важно, не летим по трассе с полной машиной, как будто в Формуле-1. На больших скоростях подвеска работает на пределе, а в жару жидкость в амортизаторах может скипеть, и машина начинает плыть, особенно в поворотах. Так что отдыхаем спокойно. Подвеска скажет вам спасибо, ну а вы доедете не на эвакуаторе. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
2: Реклама.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Calvin Harris. When I met you in the summer. Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы клубника 500 грамм евро 89. Потрошенный цыпленок 1 килограмм 2,79. И топленое масло 500 грамм 5,99. Lidl стоит того.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтерии. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой, мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рост занятости в Латвии в первом квартале был выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Согласно данным, опубликованным в пятницу статистическим управлением ЕС Евростат, число занятых в Латвии в первом квартале текущего года увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о более быстром росте, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Рост занятости в первом квартале был зафиксирован в 19 странах-членах ЕС, но наиболее быстрый рост наблюдался на Мальте плюс 4,2%, в Испании плюс 2,6%, на Кипре плюс 2 и в Португалии плюс 1,7%. В первом квартале как в ЕС, так и в еврозоне уровень занятости был на 0,5% выше, чем годом ранее. По сравнению с первым кварталом прошлого года этот показатель остался неизменным в ЕС, но вырос на 0,1% в еврозоне. В течение квартала число занятых увеличилось в 18 странах-членах ЕС. Наиболее быстрый рост был зафиксирован в Литве плюс 1,8%, на Мальте плюс 1% и в Эстонии плюс 0,9%. В Латвии, а также в Греции, на Кипре, в Венгрии и Швеции число занятых увеличилось на 0,1%.
2: Про вооруженные силы.
1: В субботу, 6 июня, в честь Национального дня Швеции, над Латвией пролетят два истребителя JAS-39 «Гриппен» ВВС Швеции, сообщает Министерство обороны Латвии. Ожидается, что около 13:45 самолеты можно будет увидеть над Рижским замком и памятником свободы в центре столицы. В оборонном ведомстве отметили, что перелет станет символом единства союзников по НАТО и тесного сотрудничества в сфере безопасности. Он также продемонстрирует способность союзных стран координировать воздушные операции. Маршрут полета пройдет через несколько городов и военных объектов Латвии. Сначала истребители появятся над Валмьерой, затем над авиабазой в Лейлварде, одним из ключевых пунктов поддержки авиации союзников в странах Балтии. Далее самолеты совершат пролет над военной базой в Адаже и расположенным рядом лагерем Валдемарс, где состоится торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента. Завершающим этапом станет перелет над центром Риги, над Рижским замком и памятником свободы. В Министерстве обороны предупреждают, что время пролета может измениться из-за погодных условий или оперативной необходимости.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. «За нас красивых».

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином

Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу,

все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал.

0: Автомонитор.
1: Все-таки обещанный синоптиками дождь пошел и осложнил жизнь тем водителям, которые еще остаются на магистралях и улицах латвийской столицы. Кстати, в прогнозе осадки до завтрашнего утра и должны закончиться к 11 часам субботы. А в воскресенье опять солнечно и тепло до плюс 25. Раз уж заговорили о ближайшей перспективе, то обратим внимание. С 8 по 10 июня, с 7 утра понедельника и до полудня среды в латвийской столице с официальным визитом будет великий магистр суверенного Мальтийского ордена в сопровождении делегации. Во время его визита в Риге будут введены ограничения движения транспорта и пешеходов по маршрутам следования кортежа, а также во время прибытия и убытия от посещаемых объектов. Будут также ограничения по стоянкам, преимущественно в центре города. Вернемся к текущей дорожной обстановке. Несмотря на осадки, большинство уже проехало куда кому нужно, и хотя 5 баллов остаются на мониторе, вечерний разъезд уже вырулил на финишную прямую. На этом о трафике на этой неделе, пожалуй, все. Мы продолжим в понедельник после 8 утра. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хороших выходных и удачных поездок.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ЛВ.
4: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты билишуservice.lv.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Реклама.

0: Красная остановка.
1: Когда едешь за рулем домой и думаешь, чтобы приготовить вкусного, свиные ребра в духовке могут стать отличным выбором с хрустящей корочкой и мягким мясом. Если хотите добиться того, чтобы ребрышки были действительно сочными и нежными, начните с подготовки. Маринад готовится просто. Соедините с солью чеснок, черный молотый перец и паприку. Добавьте оливковое масло, немного кетчупа, горчицы, мед и тщательно перемешайте. Полейте ребра маринадом, вотрите в мясо и оставьте мариноваться минимум на 30 минут. А если есть возможность, тогда на пару часов. После этого оберните ребра фольгой в два слоя, чтобы не вытекал сок. Разогрейте духовку до 160 градусов и поставьте ребра на среднюю полку. Готовьте в фольге около 2,5 часов, а затем аккуратно разверните фольгу и обильно смажьте ребрышки глазурью. Потом запеките еще около 15 минут до легкой корочки при 200 градусах. Когда мясо будет легко отделяться от костей, а внутри прозрачный сок, тогда ребра готовы. Подавать можно с салатом из свежих овощей, печеной картошкой или просто с зеленью. И пусть ваша дорога домой заканчивается теплым ужином. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Kaukāza dienas Peikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
3: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбер 3А. www.pta.lv.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
2: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
3: Если чё, я бах.
2: Билеты в кассах «Билетшоу-сервис».
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на «Билетшоу-сервис» АУВ.
4: Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия.
5: Седьмое место.

Ginger. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио Латвия.
1: Пятое место.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Реклама.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». «Real to Real». «Технотроник». «East 17». 14 августа. Бондерсала. Билеты «Билиши сервис».
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
4: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. 4 место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Дюна». Романтика руля.

0: главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.
1: Говорят, у Лиды кончилась либидо. Да ладно. Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
2: Ну и ладно.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Александр Добронравов. Божественная.

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bilesuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilesuservice.lv.
4: В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия.
5: Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда за внешне идеальным браком скрывается история, в которой правда оказывается самой опасной вещью. В программе «Киноафиша» детективный триллер «Исчезнувшая», где главную роль исполняет Бен Аффлек. Фильм «Исчезнувшая» начинается с исчезновения Эми Дан в день годовщины ее брака. Все выглядит как преступление, а главным подозреваемым становится ее муж Ник. Полиция находит улики против него, а в прессе формируется образ виновного. Однако в какой-то момент «Исчезнувшая» раскрывает главный поворот. Эми жива и сама инсценировала свое исчезновение, чтобы отомстить мужу за измену. Она заранее продумала каждую деталь, чтобы подставить Ника. Позже Эми возвращается, разыграв новую историю, и общество верит ей. Ник понимает, что оказался в ловушке, где правда никому не нужна. В финале история показывает их странный союз, где они продолжают жить вместе, несмотря на взаимное недоверие. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
6: Купите билет уже сейчас на «Билетшу сервис».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Реклама. 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
2: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». Бог тебя выдумал. Запись выступления июнь 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: В наш эфир снова возвращается большая звезда популярной музыки. Певица, чье имя давно стало синонимом хитов и больших залов. Это Жасмин. Заслуженная и народная артистка, обладательница престижных музыкальных премий, студийных альбомов и организатор собственных шоу. Сегодня Жасмин делает новый шаг с премьерой песни «Какое счастье», что и является продолжением ее узнаваемого стиля, к которому привыкли поклонники. Встречайте премьеру на первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Хмурю.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17.

0: Интересный факт. Происхождение букв в номерных знаках.
1: Буквы в номерных знаках автомобилей появились благодаря желанию немецкого бизнесмена сделать подарок своей жене. Он попросил, чтобы перед цифрами разрешили поставить инициалы супруги.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». «Он тебя целует». Живое выступление 2019 года.

один. Ты не сможешь вернуть ее. Знаешь, что встреч тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

103.2 FM. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курземе плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Елена Ваенга. Абсент. Живое выступление 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Ограничение скорости. Первое в истории ограничение скорости было установлено в Соединенном Королевстве в 1865 году. В то время скорость была ограничена до 24 км в час на открытых дорогах, 3 км в час в городских районах и 6 км в час в сельской местности.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ани Лорак. Оранжевые сны. Живое выступление 2021 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

таких немало. Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

день обычный, и крошит лист привычно, а в жизни наступает осенняя пора. Но в доме нашем дочка, и тихо шепчут строчки, что смыслом наполняет.

и ее пути сложнее. И сердце замирает, не спится до утра. Но в доме днем и ночью моя смеется дочка, и это все решает. Такие вот дела. Свет в моем окошке, побудь еще немножко. Не очень взрослый, дочка, и рядом посиди. Ведь в чем-то главном все же ты на меня похожа. Мой

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

превратится в одурек снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.